Ты нас и целое крестьянство святым Евангелием поволавай, зромаждуй, освяцуй, посвяцуй, а в единой правой живой вере заховавай, аби сме и в нашем простреди были святками своего Пана, а Спасителя Ježiša Krista. Приведи наше поколение к покаянию и к вере в Него, аби все взывали Твое имя, а так были спасены.